0: But you also bet me a friend number, no?
1: 0244-888-937.
0: And now, pay a ton su a stress. Oba, friend number, we are. I bet pick you near direct to about sorry for you direct. Naka ni be a war. Tech junction,
1: Ubenyaka,
0: Raga Junction, filling station.
1: Raga Junction.
0: Sasuna Ubenyaka, a war. Full life. Roman Hill could be from Honsu, Ubenyaka, Ediaba. Paucho, Passe, Ubenya Seresuka, Oba Tunsua Gugu, Seresuka, High School Junction, Ubenya 0244-888-937. 0244-888-937.
1: 0244-888-937.
0: 0244-888-937.
1: 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937. 937